Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Почки наши.

природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selective Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Денис

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Шутки кончились. 中国汽车是认真的.
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
12: Радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1990.

0: 15. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Впервые в Магнитогорске большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта Ситна всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача».
2: Реклама.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
2: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
3: Поможет и в саду, и в доме.
2: Запомните. Великий Воин. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Хочу передать для женщины, которую я очень люблю. Ее зовут Наташа. Какую-нибудь приятную, хорошую песню. Хочу сказать, я очень дорожу нашей дружбой. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: нашу там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Дорогой радиодача, меня зовут Ирина. Я звоню из поселка Буганаков. Я передаю привет своей сестренке Наташе, своей дочери и своему мужу. Я их очень люблю и обожаю. И хочу послушать песню Нюши. Спасибо, дорогой радиодача.
4: Только не здесь, только не в этой комнате.

Да, Габир.

0: Дискотека «Авария» на радио «Дача». Действительно, уже утро, и теперь пусть просыпается вся страна. А то что это получается? Одни, значит, не спят ни свет, ни заря, а другие наслаждаются воскресеньем лежа в кровати. Нет, друзья, так не пойдет. Доброе утро, если вы уже проснулись в студии «Радио Дача» с этого момента. Иван Никитин рад начинать день вместе с вами. Ну, давайте первым делом узнаем, что нам говорят синоптики на этот солнечный денек, а потом снова вернемся к музыке.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Только в июне. Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Теманк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья! Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас! Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ!
12: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь! Покупать что нужно, наступает момент! Скидка на выделенный ассортимент! Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства! Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Магнитогорск, Ленина, 83, ТК «Континент». Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: радио «Дача».
1: 28 июня, в воскресенье. Раки, скорпионы и рыбы почувствуют потребность немного отгородиться от внешней суеты. Это хорошее время для восстановления эмоционального баланса и общения с теми, кто действительно важен. Овны, львы и стрельцы могут неожиданно получить повод для радости. День подскажет, что далеко не все зависит от строгого плана, иногда лучше события происходят спонтанно. Тельцы, девы и водолеи смогут разобраться с вопросами, которые долго оставались без ответа. Сегодня полезно подумать о более далеких перспективах. Близнецы, весы и козероги будут настроены философски. Некоторые события последних недель сложатся в единую картину и помогут понять, в каком направлении двигаться дальше.
0: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

0: Дольская и Регина Тодоренко. Настоящий антистресс на радиодаче в течение нескольких минут испытал каждый из нас. И побольше бы таких подруг и друзей, с которыми можно вот так откровенно поговорить о жизни, о печали и о радости. Да обо всем, о чем только душа пожелает. Всем еще раз дружеский привет в продолжении «Бодрого утра» на радиодаче «Хит» Валерия Сюткина. Далее Марина Журавлева.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельной истории. Домищиков 10.
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной оферта.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Араши Анна Семенович «На моря» на радиодаче. Летом хорошо везде, но согласитесь, а если еще и компания хорошая, тут уже можно и пикник устраивать. Вот я, например, вчера с родными был в парке, так мы для себя открыли и новые места для прогулок, и еще одно место, чтобы покататься на катамаранах, и даже посмотрели, какую рыбу можно поймать в пруду, а добрые рыбаки раскрыли свои секреты. Вот так-то, друзья, каждому слушателю радиодачи желаю прекрасного воскресенья. Далее просыпаемся под хит группы «Кармен», еще послушаем Филиппа Киркорова. Ну и, конечно же, нас ждет рубрика «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает

0: Можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Уважаемая, любимая радиодача, я звоню из города Саров, меня зовут Александра. Я бы хотела очень послушать песню Дениса Клявера и хочу передать привет моей хорошей очень подруге Оле. Спасибо большое, радиодача.
5: Ярко звезды светили.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: Друзья, всем нам прекрасно известный «От ночи», конечно же, давно не осталось и следа. Да, конечно, можно вспомнить о том, что нам приснилось, поразмышлять немного, но все же гораздо интереснее то, чем будем заниматься дальше. Дальше, как известно, много душевной музыки, но если говорить о повседневной жизни, хотя, можно сказать, выходной нашей с вами жизни, то в Москве, конечно, каждое лето праздник, каждый день фестиваль, который так и называется, между прочим, «Лето в Москве». Дальше подсказывать не буду, все найдете, прочитаете сами. Всем еще раз доброе утро, с вами Иван Никитин, это Радио Дача.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 28 июня, день судебного эксперта. В детективах все выглядит эффектно. Это настоящая, но настоящая работа судебного эксперта – это не про киношные эффекты, а про кропотливый труд. За каждым точным заключением – часы исследований, тонны справочников и умение замечать мельчайшие детали. Благодаря судебным экспертам мы получаем доказательства.
0: На радио «Дача». На радио «Дача» – дачный сезон.

0: Певица Алсу и Игорь Крутой. «Мама не знает». Хит на радио «Дача». И вот правильно, сдаваться не нужно, вся жизнь впереди, как поется в известной песне, которую, кстати говоря, мы скоро и послушаем. Вот кому точно хочется пожелать сил, так это тем, кто сейчас трудится на даче. Да, друзья, дачный сезон продолжается, а на даче. Как всегда, много вопросов. Как ухаживать за любимым газоном? Как собрать больше овощей и фруктов? Какие средства и инструменты используют заядлые дачники? И еще много-много всего интересного. Именно поэтому радиодача запускает бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только профессиональными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу можно даже задать свой вопрос в группе «Радиодача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные. А сегодня, кстати говоря, в 17:30 по московскому времени.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно.

0: 15 градусов.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: самый идеальный муж после комплиментов любимой жены. Так и хочется добавить: любите друг друга, но это уже речь работников органов ЗАГС. И вновь с пробуждением всех, кто только начинает свой день. Это радиодача, в студии Иван Никитин, далее хит «Иванушки Интернешнл», а потом послушаем Наталью Гордиенко. Друзья, просыпайтесь.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм», ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаша Елисеев, я звоню из Рязани. Хочу передать огромный привет город Астрахань своей подруге Ксюше. Желаю ей бодрого настроения и добрейшего дня. Прошу для всех радиослушателей поставить песню в исполнении группы «Комбинат».

0: Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача. Тема недели.
1: Начинается сезон сбора грибов и диких ягод. О мерах безопасности поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Если в ближайшее время вы собираетесь на природу за вкуснейшими и ароматными ягодами и грибами, то необходимо подготовиться и предупредить близких. Так в Главном управлении гражданской защиты Подмосковья посоветовали перед прогулкой в лес составить примерный маршрут похода, определить ориентировочное время возвращения и предупредить близких о том, куда вы направляетесь, по какому пути и когда планируете вернуться. С собой следует взять дождевик, еду, питьевую воду и необходимые лекарства, если их нужно принимать по расписанию. Спички, фонарь, нож, часы, компас, свисток, средства от насекомых, заряженный телефон и небольшой кусок пленки или фольги, термоизолирующее одеяло для укрытия на случай вынужденной ночевки. Кроме того, россиянам посоветовали одеваться в яркие цвета, чтобы одежда не сливалась с лесной местностью, и никогда не срезать путь через незнакомые участки. А если, не дай бог, вы или кто-то из ваших близких потерялся, то нужно сразу позвонить в службу спасения по номеру 112. Если же телефон не ловит сеть, то нужно подняться на возвышенность или холм. Там сигнал может появиться. Тем временем специалисты назвали опасные места для сбора растений. Так, в полосе 300 метров от автодорог плоды накапливают тяжелые металлы из выхлопных газов, а грибы и ягоды в радиусе нескольких километров от промышленных предприятий могут иметь в составе опасные концентрации химических веществ. Также не стоит собирать их на особо охраняемых природных территориях. Если появится подозрение в желании продать плоды, придется платить штраф. И еще россиянам посоветовали перед походом в лес изучить атлас растений или скачать мобильное приложение для определения видов по фото. На сегодня это все. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании Радио Дача. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.

0: Бурман на радио «Дача». Ой, ну, во всех направлениях есть свои положительные стороны. Вот так вот я вам скажу, потому что в этом уверен. Москву мы любим за энергетику, драйв и движение, а Подмосковье за тихие дни и уютные вечера. А вот за что мы любим тот самый хит, это наша рубрика, которая скоро прозвучит. Вы уж решайте сами. Для этого нужно послушать, это будет хит Арианы. Вот, вспомним, что там были за слова, что там была за мысль, и вот тогда и подумаем, друзья. Всем хорошего утра, всем замечательного наступающего дня. В студии Иван Никитин. Это Радио Дача.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
13: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: холодно и когда хочется. А летом больше всего хочется, конечно же, на море. Именно поэтому в эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки, еще кучу призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Группа «Премьер-министр» на радио «Дача». Кто-то действительно получит билеты на море в лето в свои счастливые руки. А об этой акции, друзья, все есть, конечно же, на нашем сайте radiodacha.ru. А кто-то, между прочим, совсем скоро услышит не менее приятные слова, да еще и песню в подарок в программе «Удачный час», которая стартует почти через час. Вот так вот, друзья. Готовьте свои поздравления и, конечно же, звоните. Звоните в студию «Радио Дача». Вот прямо сейчас берите телефон и звоните. С удовольствием приму ваш звонок, выберем песню. Ну и дальше, друзья, все зависит только от вас. Что ж, всем желаю успехов, удачи, замечательного дня, суперского воскресенья. Проводите вечер... Какой вечер? День! День, конечно же, куда я спешу. Проводите день вместе с нами, друзья. Ну и, конечно же, слушайте лучшую музыку на наших волнах.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что?
6: А ты куда?

0: удачные песни, юбилейный концерт. Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Удача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Звоню с Пушкинского района Санкт-Петербурга. Хочу поздравить моего друга Дмитрия Цюрина с новолетием и с парадом российского студенчества. Пожелать ему счастья, здоровья, благополучия и хороших выходных. И хотелось бы, чтобы прозвучала песня «Маленькая Амбрис». Спасибо, радио «Дача».
5: Как красиво.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Ирина Дубцова романтично, красиво, музыкально, мелодично и еще тысячу слов на радио «Дача». Насколько сильно вы любите друг друга, мы совсем скоро услышим на всю страну. На всю страну. Впереди программа «Удачный час». Начнется она в 12 часов по московскому времени. И вот тогда самое время передавать друг другу огромный привет. Далее на радио «Дача» вновь о любви, друзья, споет Рада Рай. Далее Андрей Державин и Марина Федункив. Оставайтесь с нами. Самая лучшая и душевная музыка, как всегда, только здесь.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.
2: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: музыку как в эфире, так и на дне рождения Радио Дача гарантируем. Марина Федункив на Радио Дача прямо сейчас. Да, друзья, хитов у нас бесконечное количество, и многие из них мы скоро услышим в живом исполнении. Близится долгожданное шоу, фестиваль «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Полину Гагарину, Николая Баскова, Сергея Лазарева и еще более 20 любимых артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: Действительно, сколько спать-то уже можно? Группа «Лазурный берег» на радио «Дача». Друзья, предлагаю прекратить горизонтальное положение в кровати. Лежать разрешается максимум на водном матрасе или пляжном песке. Настроение выходного дня поддержит совсем скоро хит Аллы Рид. Это будет песня «Девочка в белом». Не забывайте о том, что у нас в конце часа каждый раз выходит рубрика «Удачный момент». Ну и, конечно же, совсем скоро переходим в программу «Удачный час». Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и

другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Сочи. Для себя любимая хотела бы послушать Елену Воробей. Я желаю всему городу Сочи хорошей погоды и всем хорошего настроения. А вам радио «Дача»?

0: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача. Удачный час.
1: Ну, давайте, друзья, начинать программу «Удачный час». Время, когда мы сможем излить свою душу и поздравить всех родных с праздником. Ну, или просто передать привет. А почему бы и нет? Чем еще заняться в воскресенье, как не комплиментами друг другу? Друзья, в студии радиодача Иван Никитин. С удовольствием буду читать ваши приветы и поздравления. Вижу, что уже группа «Радиодача ВКонтакте» разрывается буквально на ваши сообщения. Очень объемные, большие, красивые. Ну, попробуем, друзья. Итак, наши контакты следующие. Телефон в студии 8495-995-2555. А сообщение пишите на номер мессенджера Max 8-910-004-49-24. Ну и, как уже сказал, сообщение также пишите в группу «Радио Дача ВКонтакте» в комментариях под постом. Вот оно, первое сообщение от Марины. Доброе утро, «Радио Дача», пишет она. Ну, уже добрый день и вам тоже. Хочу поздравить с днем рождения своего мужа Владимира Федько и сказать: любимый мой мужчина, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю радоваться каждому дню. Светит ли солнце или идет дождь, ты всегда будешь любимым, в этом даже не сомневайся. Пускай твои желания и мечты всегда сбываются. Не бойся ничего и иди к своей мечте, каким бы ни был тернистый путь. А я всегда буду поддерживать, уважать и любить твоим... с твоим днем, любимый. Вот так вот написала Марина. Ну, просто потрясающе. Марина, мне кажется, вам стоит уже пора начать писать любовные романы. Друзья, вот такие же красивые сообщения. Пишите друг друга. Совсем скоро буду их собирать и читать большим полотном. Получится самая лучшая книга пожеланий. Это программа «Удачный час». Поехали.
2: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу заказать своему любимому мужу песню Михаила Боярского «Спасибо, родная». Очень люблю радио «Дачу». Нахожусь на даче, всегда вас слушаю, всегда с вами. Спасибо, радио.

Так, друзья, возвращаемся к вашим сообщениям. И вот они, следующие сообщения. Итак, Ксения написала: «Дорогая наша Виолетта, от всей души поздравляю с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, жизненной мудрости, семейного тепла и всего того, что сама пожелаешь. Пусть твои желания непременно сбудутся, а мечты осуществятся. Оставайся такой же красивой, обворожительной, молодой, душевной, искренней». Ну ничего себе, друзья, сколько комплиментов. «Талантливый, понимающий, и тут еще два тома. Ты замечательная дочь, сестра, тетя, мама и бабушка. Мы тебя очень любим и ценим. Твоя мама Татьяна, семья Максимчук, Мосины и Масановы». Вот так вот, друзья, напомню сообщение от Ксении, а то я уже сам даже забыл. Ой, ну поздравляем, всеобъемлющее поздравление. Глеб написал: «Привет из Хабаровска, дорогой радиодача. Сейчас на работе, работаю. Ну а что же там еще делать, Глеб? Хочу передать привет всем, кто в данный момент тянет свою лямку, ну или получает удовольствие на работе». Вот можно еще, Глеб, и так. Также отдельный привет моей второй половинке Эле. «Все будет хорошо, родная, прорвемся, люблю тебя». Так, что у вас там такое случилось? Ну пусть у вас действительно будет хорошо. Я надеюсь, что любовь у вас взаимна, и пусть так будет вот, ну, навсегда. Вот и все, навсегда, как еще сказать. Валентина прислала сообщение: «Поздравляем нашу Олечку с днем рождения. Желаем счастья, любви, всего самого лучшего, хорошего. Мама, папа, Анита и Глеб». Ну, я надеюсь, совпадение, еще одно имя Глеб, это просто случайно. Друзья, ладно, переходим к музыке. Без музыки мы не можем. С ней хорошо, с ней замечательно. И, конечно же, звучит всегда самая душевная музыка. Друзья, ну, пишите почаще. На этот момент с сообщениями в группе ВКонтакте я завершил. Перехожу в мессенджер Макс, и вот оттуда уже посмотрим, какие у нас посыпятся приветы и поздравления.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, слушатели «Радио «Дача». Здравствуйте, уважаемый коллектив «Радио «Дача». С уважением к вам, Шехи, Женя, город Соликамск, район Боровск. И даю привет Аркадию, Владу, веселым дедушкам, бабушкам, Риме, Лене Логиновой, Алене, Марине Васильевой, Билан. Всем хорошего настроения. И давайте послушаем песню Филиппа Киркорова «Марина». Большое спасибо. Радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Напомню наши контакты, друзья. Передать привет и поздравить, заказать песню. Также можно по номеру 84959952555. Сообщение пишите на номер мессенджера Макс 8910-004-4924. И сообщение также отправляйте в официальную группу «Радио Дача ВКонтакте» в комментариях под постом. Как и обещал, перехожу в мессенджер Макс на этот момент времени. Ирина написала: «Привет работникам магазина «Бум» в городе Выкса». Вот так вот. Видимо, есть такой город. Вау. Отдельный привет Снежане, Насте, Анне, Инге, Лике, Веронике и Евгении Александровне и Вадиму. Ничего себе. Эти, видимо, весь магазин, перечислила Ирина. Елена так прислала сообщение: «Дорогое радиодача, доброго воскресного дня вам тоже». Это взаимно. «Любимую и единственную сестру Бурханову Викторию из Череповца поздравляем с днем рождения. Желаем только хороших эмоций, исполнения всех желаний, самого крепкого здоровья и много солнечных дней в твоем новом году». Потрясающее пожелание. Передаем дальше. Так, передаю привет всем своим друзьям, особенно своей дорогой, любимой Ирине Смирновой. Желаю счастья, здоровья, успехов, всех благ. Денис написал с уважением еще. Ну, Денис, видимо, немножко переработали, да, еще не перенастроились на выходной воскресный день. Ну, и вам тоже с уважением передаю привет. Так, привет в город Сыктывкар отправляется прямо сейчас. Сереженьке собирает удочки, спиннинги, собираемся на трехдневную рыбалку. Желаю нам удачи и хорошей погоды, пишет Викуля. Ну что, замечательно. Друзья, прервемся на небольшую паузу и продолжим читать ваши интересные сообщения.
0: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 1.81.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Впервые в Магнитогорске большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
13: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Ромашкина Анна. Я с города Искитима, Новосибирской области. Я хотела бы передать привет своему брату Леонову Артему и его жене Екатерине. Ему пожелать, конечно, скорейшего выздоровления, ну а его жене терпения и скорой встречи. И поставьте, пожалуйста, песню «Черная смородина». Спасибо, уважаемая радиодача.

Итак, друзья, пишите сообщения в программу «Удачный час». Для этого есть два способа. Группа ВКонтакте «Радио Дача» в комментариях под постом, а также на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24. Ну и вот прочитаю еще несколько сообщений из мессенджера «Макс», а потом уже снова перейду в группу «Радио Дача» ВКонтакте. Итак, хочу передать привет всем знакомым городу Твери, мамуле Ирине, с которой мы печем сейчас блины и варим клубничное варенье. Ну, боже мой, разве может такие вещи говорить вообще человек, который находится на работе, хоть и у микрофона? Я ж тоже сейчас захотел всего этого. Ну, что вы творите вообще? Всем летнего настроения желает Наталья вот таким сообщением. Ну, вот за это, конечно, спасибо, но есть по-прежнему хочется теперь. Так, Михаил написал: «Хочу поздравить Александра и Михаила из Мурманска». Из Мурманска, наверное, вот так вот было правильнее. «Из Мурманска с юбилеем. Желаю вам здоровья, успехов и счастья». Идем дальше. Следующее сообщение. «Поздравляю свою неповторимую коллегу Клавдию Михайловну с днем рождения. Поставьте песню Ирины Аллегровой». А вот вы как раз вовремя. Песня Ирины Аллегровой у нас скоро прозвучит. Татьяна написала: «Привет городу Усть-Илимску. Моему мужу Шестакову Виктору, дочери Татьяне и внуку Марку». Передали. Надежда написала: «Девочки из кулинарии Пир поздравляют Углову Светочку с днем рождения и желают ей всего самого наилучшего». Ну что ж, друзья, присоединяемся к пожеланию. По-другому мы сделать не можем. И вот, ловите следующий хит. Программа «Удачный час» продолжается.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из города Омска. Меня зовут Светлана. Я поздравляю свою дочку. Вчера у нее было день рождения. Зовут ее Эля. Желаю

0: А вот и следующее сообщение. Друзья, Ольга написала: «Любимая радиодача, хочу передать привет в Магнитогорск на хлебокомбинат Ситна своим девочкам на линии печенья. Я вас люблю. Какой сладкий привет». Так, свой юбилей отмечает моя любимая бабушка Ирина Даниловна. От всего сердца хочу поздравить тебя и сказать, как сильно я тебя люблю. Так, желаю тебе крепкого здоровья, чтобы каждый день был наполнен радостью и счастьем. Пусть твои глаза светятся от улыбок, а сердце поет от любви и тепла. Пусть рядом всегда будут те, кто ценит и любит тебя так же сильно, как и я. Самые лучшие бабушки от внучки Ксюши. Ой, какое милое поздравление. Привет моей бабушке Терезе Альбиновне Прохоренко. И передайте ей, что я ее очень сильно люблю, от внука Ромы. Друзья, еще одна бабушка. Такое ощущение, что у всех бабушек сегодня день рождения или юбилей, какой-то праздник. В общем, всех бабушек поздравляем в День молодежи с этим прекрасным днем рождения. Тамара написала: передайте, пожалуйста, большой привет моему любимому Славе Савинскому. Или Савинскому, уж простите. Любимый, я тебя люблю, спасибо, что ты есть. Вот так вот еще одно красивое сообщение. Оксана написала: хочу передать привет своим коллегам Иванчиковой Александре и Беньковской Марии. Пожелать терпения и скорейшего завершения рабочего дня. Ну что, друзья, рабочий день действительно пусть завершается. В воскресенье все-таки пора отдыхать, сколько можно. Так, ну и программа «Удачный час» тоже, друзья, не так долго еще будет длиться. Поэтому пишите поскорее, постараюсь прочитать.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить всех с Днем молодежи. Хочу передать привет и поздравления своей мамочке, Акуниной Светлане Сергеевне. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Дмитрия Маликова «С днем рождения». Спасибо большое, радио «Дача».

И сразу же переходим к вашим сообщениям, друзья. Ну, почти. Напомню просто, что писать нам можно на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. Сообщение в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте. Также пишите, принимаем, читаем. Итак, добрый день, «Радиодача». Вот оно сообщение. Пишу из Оренбурга. Поздравляю всех с днем рождения, с днем молодежи. Ой, спасибо. Друзья, действительно, всех с днем молодежи. Каждый человек, несмотря на возраст, молод душой. Вот это правда. Поздравляю всех выпускников с окончанием школы. Всем хороших выходных. Всем хорошего настроения. Галина, ну вы просто мировой человек. Замечательно. Пишите почаще. Нелли написала: привет из Рыбинска. Хочу передать привет моим соседям Прокофьевым, Надежде Алексеевой, Николаю Ивановичу и, конечно же, мамулечке. Так надо было имя-то мамулечке написать. Любименькой, хорошенькой, ненаглядненькой. Обязательно. Не забывайте. Так, привет из Батайска. Передайте, пожалуйста, привет семье. Привет семье. Князева Алена написала, а еще и пожелала нам процветания. Ой, Алена, спасибо большое вам на добром слове. Вам в 100-кратном размере вернется. Наталья написала: хочу поздравить нашу Наталью Козловцеву с днем рождения и пожелать самое главное здоровья от бригады номер 1 оренбургского кондитера. Мы тебя любим. Ну вот, я думаю, что бригада номер 1 делает самые полезные сладости, вкусности. И вот не знаю, как правильно описать все это, друзья, но я думаю, что очень-очень-очень вкусно и ароматно все, что вы делаете. Друзья, прервемся на песню замечательную, мелодичную. Вот она уже начинает звучать, поэтому, друзья, пишем дальше. Прямо сейчас буду смотреть, какие сообщения самые интересные. Так что до встречи.

0: «Экспресс» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте. Хочу поздравить свою жену с ливнем в городе Волгограде. И для ваших смотрите, будьте любезны, поставьте любую песню для женщин с уважением. И люблю вас, уважаемая «Радио Дача».

0: Возвращаемся, друзья, в программу «Удачный час». Еще успею прочитать несколько сообщений, и вот незамедлительно к ним и перехожу. Анастасия написала: «Добрый день, радиодача, вам тоже добренький день». Добрый день, воскресенье. Хочу, видите, как я уже с вами на короткой ноге. Так, хочу передать привет моей бабушке Лушпаевой Раисе Григорьевне со Старого Оскола. Мы ее очень любим, ее внуки. Поставьте хорошую песню. Обязательно поставим. Вот хороших песен. Чего-чего, а у нас тут много. Так, Виктория написала: «Привет из Ярославля, а вам из Москвы привет. Хочу передать привет своей любимой семье Новиковых, мужу Андрею, сыну Артему, дочери Ксении. Я вас люблю, ваша мама». Ну вот, потрясающе. Я думаю, что у детишек слезы на глазах сейчас. Варвара, отчасти, конечно же, Варвара написала сообщение: «Хочу передать привет своим бабушкам Лене и Оле и сестренке Веронике. Хорошего дня и хорошего настроения желает Варвара». Так, замечательно. Идем дальше. Ди написал, не знаю, Динара, Диана, вы уж как-то там определитесь. Ди, в общем, написала: «Поздравляю Бардышева Виктора Петровича, дедулю», написала в скобочках, дедулю, дедушку. Так, с днем рождения. Привет всем из города Медногорска. Ой, это где вообще такой находится? Интересно, посмотрю, даже интересно стало. Друзья, ну все, на этом пока мы завершим, прервемся ненадолго. Не забывайте, что у нас 18.00 по московскому времени продолжение. Программа «Удачный час» снова появится в эфире. С вами был Иван Никитин. Увидимся, услышимся в новом часе. Пишите, поздравляйте и будьте с нами, друзья. С вами очень хорошо.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я...

0: я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-717-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Добрый день, дорогой радиоудачи. Звонок из Новозыбка, Брянской области. Хочу передать самый добрый привет своим любимым сестричкам. Я очень по ним скучаю. Это Ларисочка Бурдыка, Галочка Ревкова, Зоечка Поправка. Любимые, безумно люблю их. И хочу передать для нас, для всех, песню. Вафана Ликнон, а мы

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Руслан Лихно. Необыкновенно красивая музыкальная история под стать красивым сообщением слушателей в программе «Удачный час». Нет, друзья, к сожалению, прямо сейчас программа не продолжается, но она обязательно вернется в эфир вечером после 18 часов по московскому времени. Ну, а прямо сейчас в студии у микрофона Иван Никитин. Продолжим вместе с вами слушать самую лучшую музыку. Впереди хит Кати Лель, Дениса Клявера, Ирины Салтыковой. Ну, а прямо сейчас давайте посмотрим, что же там нам сказали синоптики на ближайшее время. Вдруг что-то изменилось.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Тамара Кутидзе в продолжении часа. Рассказываю, как избавить себя от одиночества силами радиодачи. Поговорим о главном событии этого лета. В наш эфир возвращается акция «Лето с сюрпризом». А ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других полезных летних призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Вы еще сомневаетесь? Не сомневайтесь. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666. Радио Дача.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: А интересно, что нужно успеть сделать за 3 месяца лета такого, чтобы осенью ни о чем не переживать и спокойно наслаждаться прохладой осени? Ох, друзья, даже и не знаю. Группа «Чили» на радиодаче. Думаю, подобного ощущения просто не существует. Сколько лета нам не дай, мы возьмем все, а потом еще скажем, было много дождей, ничего не успели. Это я сейчас, конечно же, про себя. Ох, друзья, у кого о чем болит, вы же понимаете. А дальше мы послушаем Хабиба. Песня замечательная, прекрасная, лично мне очень нравится, и вам, думаю, тоже понравится. И перейдем в новый час, почему бы и нет. Друзья, рубрика «Удачный момент» также прозвучит, как всегда.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Реклама.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: В Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек».

Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Носков. Я из Рязани. Передаю большой привет всей Рязани, особенно Наталье Гуськовой, которая мне очень нравится, которую я очень люблю. И передайте, пожалуйста, песню группы «Нана» «Файна». Спасибо, радио «Дача».

0: Это «На дискотеку» – хит, который звучит прямо сейчас на радио «Дача». Кому дискотека, впрочем, а кому программа «Песня года». В 15.00 она начнется, тут уже кому что нравится больше. И это, друзья, не проверка на возраст ни в коем случае. А прямо сейчас хочется пожелать всем замечательного времяпрепровождения дома, на даче, в отпуске и, конечно же, на природе у воды. В студии «Радио Дача» Иван Никитин. Как и вы, строю планы на вечер и буквально разрываюсь в идеях между центром Москвы и загородом. Умиротворением. Всем привет, кто только что настроился на волну самого душевного радио, оставайтесь с нами.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на Т-банк.ру, АО Т-банк.
5: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на «Сега Я» приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на «Сега Я».
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
11: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: Те, кто обязательно придут на день рождения «Радио Дача», группа «На-на». Невероятно популярной группой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены еще увидим Султана Лагучева, группу «Комбинация», «Иракли» и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Юрий Антонов на радио «Дача». Как же актуально и как свежо звучат слова этой песни «Пусть все хорошее не забывается». Не просто песня, а саундтрек к фильму «Берегите женщин» 81 года. Кстати, если вы молоды, обожаете бессмертные хиты и не смотрели этот фильм, там еще много красивых песен, которые также стали настоящими бриллиантами нашей страны. Ну, действительно, друзья, это так. Далее хит Юлианы Карауловой. Ну и, конечно же, главная тема – любовь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру. 6+. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Свердловской области. Хотел бы передать большой привет Ирине, пожелать ей крепкого здоровья, успехов в труде и для хорошего настроения поставить ей песню в подарок Насырова. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» представляет.
1: Песня года 96.
2: Ты кричи, не

0: Дмитрий Маликов на радио «Дача». Песня 1998 года. Изначально она звучала в бардовском стиле еще в 1976 году, но Дмитрий Маликов представил свою эстрадную аранжировку, которая стала лауреатом песни года. Также в 98 году произошло еще несколько интересных музыкальных событий. Группа «Иванушки Интернешнл» выпустила популярный и сегодня хит «Тополиный пух». Параллельно группа «Руки вверх» занимала верхние строчки с хитом «Крошка моя». Ну а группа «Мумитроль» гремела на всю страну с песней «Тонешь». Тонешь, не потонешь. Это программа «Песня года» в студии Иван Никитин. Скоро расскажу еще о нескольких интересных музыкальных событиях.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в июне. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Песня 1987 года. Она же одно из главных произведений Игоря Талькова. Композиция прозвучала на фестивале «Песня года» и моментально стала хитом. В 2010 году в телепроекте «Достояние республики» песня «Чистые пруды» заняла почетное 4-е место по версии жюри. Еще в 87 году прошел рок-фестиваль под названием «Подмосковные вечера», а отдельным прорывом стал приезд сразу нескольких зарубежных музыкантов, и это было сенсацией. Например, Билли Джоэл дал концерты и в Москве, и в Санкт-Петербурге, а на разогреве у одной из британских рок-команд выступила группа «Земляне».
2: Реклама. Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: В «Оптике Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. «Оптика Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии комиссии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубах.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: группы Любе и Сергея Безрукова. Песня 2003 года.
1: Без ответа, а листочек берет...
0: Песня, которую мы узнаем по строчке «От чего так в России березы шумят». Песня стала известной после выхода сериала «Участок» в исполнении Сергея Безрукова. Позже Николай Расторгуев, лидер группы Любе, и Сергей Безруков исполняли хит дуэтом и на концертах, и в телевизионных шоу. Также в 2003-м состоялась первая церемония телеканала Муз-ТВ, что стало аналогом зарубежных музыкальных наград для российских исполнителей. Например, на первой премии «Золотую тарелку» получили Филипп Киркоров, группа «Смэш», певица «Алсу» и группа «Тату». На этот момент за мое золотое время в эфире радиодача закончена. Далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. С вами был Иван Никитин. Еще успею насладиться воскресным солнцем. В эфире радиодача закончена. Далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. С вами был Иван Никитин. Еще успею насладиться воскресным солнцем. Чего и вам желаю. Обнимаю.

0: на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Радио «Дача» представляет.
7: Песня года 2024.

0: не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Я из города Иваново. Меня зовут Марина. Хочу передать огромный привет Валерочке, с кем я живу. Очень хороший человек. И тете Ире передать привет. И поставьте, пожалуйста, песенку Натали. Желаю всем удачи

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Тионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Последние звонки в российских школах прошли в финале мая. Теперь период вступительных экзаменов. Желаем всем успешных результатов. Понимаем, насколько это все волнительно и тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой и рабочий день тоже напоминает сдачу экзамена со всеми вытекающими, а затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносится на следующий рабочий день. Пожелаем всем легкой наступающей недели, ну и приятного вечера. Уже скоро его дополнят хиты «Лады Дэнс», Анатолия Цоя, Леонида Агутина и других любимых артистов радиодачи.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай пожить.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: Обои внук. Сам
3: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик. Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Прекрасный, трогательный хит и не менее очаровательная Ирина Дубцова, которая этим летом была в гостях на радиодаче в звездном шоу «Назад в будущее». Услышали с вами строчки самой первой песни, которую она написала еще участь в музыкальной школе. Также узнали подробнее о грядущем альбоме и концертном туре. А если кто прослушал, на сайте radiodacha.ru можно найти архив программы. А еще, кстати, в наших соцсетях есть видеоверсия звездной встречи. Касаемо нашего эфира и ближайших минут, здесь мы с вами услышим хиты Стаса Михайлова, Султана Лагучева и многие другие. Всем желаем удачного вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Дай пять. Квартиру сниму на «Суточно.ру» опять. Успей поймать.
1: Суточно.

0: Хотите увидеть все?
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Лучшее место для отдыха всей семьей. 0+. Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Группа «Винтаж».
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья Андрей, я из Оренбурга. Хочу передать привет бабушке Светлане Колпаковой. Желаю ей хорошего дня и хорошего настроения. И ставлю песню «Анна Асти» по барам. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: компании прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон, и многие дачники периодически проводят это время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке. Буквально через 10 минут полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Узнаем с вами немало ценной информации, а вот через короткую паузу успеем послушать хит «Славы» в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Только в июне. Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Теманк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Татьяны Завариной, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Стоит ли затенять теплицу? Однозначный ответ дать не получится, но попробую объяснить суть этого приема, чтобы вы могли самостоятельно принять решение. И начать нам придется с физиологии растений, а точнее с фотосинтеза. Суть процесса, думаю, все прекрасно знаете. Растениям нужен свет, чтобы перерабатывать воду и углекислый газ в органические вещества. По идее, чем больше света, тем интенсивнее идет процесс, а значит, света много не бывает. Но в реальности все обстоит иначе. Максимальное количество света, которое хлоропласты могут переработать, ограничено. Наступает фотонасыщение, и излишки света начинают вредить. Для защиты от такого, конечно, природа придумала механизмы утилизации лишних фотонов. Но в любом случае, такой процесс – это стресс для растений, а значит и торможение развития. Но главный вред не в этом. Основной защитный механизм – не фотохимическое тушение, когда избыток света преобразуется в тепло и безопасно отводится в окружающую атмосферу. Но если теплоотвод нарушен, например, слишком горячим воздухом или тепловой радиацией солнца, то вот тогда и наступают самые негативные последствия для растений. И вот теперь можно перейти к сути вопроса. Для растений страшен не столько яркий свет, сколько жара, так что, затеняя теплицу, мы уменьшаем поступление тепла от солнца в первую очередь. Если в ясный летний день уменьшить свет вдвое, его по-прежнему будет с лихвой хватать для фотосинтеза. Но зато поток теплового излучения при таком же уменьшении будет более безопасным. Следовательно, если в теплице температура подбирается к 30 градусам и выше, то затенять очень рекомендуется. Если же она держится в пределах 27 градусов, то растения сами справятся с обильным освещением. Кстати, затенять при жарком солнечном дне я бы рекомендовал не только теплицы. Сетка над обычными открытыми грядками тоже принесет пользу. Поэтому в первую очередь для принятия решения ориентируйтесь на ваш климат. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: компании таких прекрасных песен проводим этот вечер. Сейчас многие возвращаются домой после загородного отдыха. И вот, находясь в дороге, можно выбрать самые яркие снимки, которые наверняка вы успели сделать. Одни мы загружаем в соцсети, набираем лайки, комментарии, а другие уже для нашей акции «Лето сюрпризом». На нашем сайте открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Вот сюда и загружайте фотографии своего отдыха. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Натали, Сергея Ростова и не только.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
10: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
11: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходимо консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: проводим это лето в компании таких ярких и любимых хитов радио «Дача». Дачный сезон продолжается на календаре 28 июня. В России сегодня отмечается профессиональный праздник, День судебного эксперта. Ну и наверняка у кого-то из ваших родственников или друзей также сегодня день рождения. Это все к тому, что в следующем часе в нашем эфире программа по вашим заявкам «Удачный час». Вот можно будет всех поздравить. А для этого пишите сообщения в нашем сообществе «Радио «Дача» ВКонтакте», а также отправляйте в Telegram или Messenger Max сообщение по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио «Дача».
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Петр. Звоню из Ростовской области, город Цимлянск. Хочу пожелать ореху Александру из города Константинов здоровья, удачи и начинающих дел, успехов. И хочу заказать песню «Восток».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Радио Дача. Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании Радио Дача. С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе Радио Дача ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Игорь поздравляет с днем рождения свою любимую женщину Самохину Елену. Желает ей здоровья, оптимизма, настоящего счастья, большой совместной любви. Рад быть рядом в этот замечательный день. Крепко обнимает, целует и дарит любимую песню Стаса Михайлова в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас услышим, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алина, я из Москвы. Передаю привет своему другу Сергею. Хочу тебе сказать, что ты самый настоящий друг. Я рада, что я тебя встретила и всегда тебя жду в гости, в том числе сегодня. И прошу поставить для тебя песню «Аниты Цой». Спасибо, радио «Дача». Верни.

0: час.
1: Переходим к вашим сообщениям. В этот прекрасный день, 10 лет назад, появился на свет очень хороший человечек по имени Аня. От всего сердца и всей души поздравляет ее с днем рождения, с юбилеем. Желает ей всегда учиться на одни пятерки, никогда не грустить и веселиться. Мы все тебя очень сильно любим. Будь счастлива, твоя семья Зуевых. Владимир написал, поздравляет Елену Гребушкову из Ярославля. У нее сегодня день рождения. Отдыхаем третий день на даче по полной. Ленок, тебе здоровья большого, счастья, любви, благополучия. Мы тебя любим. Здравствуйте, радио «Дача», пишет Марина. Сидим на озере Стрелка, жарим шашлык. Люблю мужа Толю. Привет, любимки, Денису Благинину. Мы на даче. Денис сам строит дом. Я им горжусь и очень люблю, написала Елена. И Денис поздравляет с днем рождения свою дорогую жену Викторию. Желает тепла, исполнения желаний, чтобы душа улыбалась, а глаза горели. Ну и, конечно же, здоровья и просто хорошего настроения. И отдельный привет дочерям Наташе и Нине. Для хорошего настроения им песня Ромы Жукова в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, любимая радиодача. Меня зовут Вера. Звоню я из славного поселка Старый Городок. В этот солнечный день спешу передать свой привет дражайшему супругу Максиму. Хочу ему признаться в любви, сказать, что он самый лучший мужчина на земле. И пусть для него прозвучит песня в исполнении Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Спасибо большое, радиодача. Всегда хорошо там, где вы есть.
3: Подними глаза. В рождественское небо загадать все то,

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Юля. Я звоню вам из Санкт-Петербурга. Хочу передать привет всем своим друзьям, близким, любимому маме, папе, мужу и сыночку Кирюше. Желаю всем хорошего вечера, легкой наступающей недели и теплой погоды. Хотелось бы послушать песню «Сердце на костре». Спасибо, «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте» и отправляете в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Татьяна передает привет в Питер своему любимому Валерику, очень его любит. Привет любимому мужу Роману в город Нелидово. Слова любви, восхищение мужем. Он делает сейчас навес. «Люблю тебя, мой родной, ты самый лучший, твоя помощница». Любящая жена Таша. Добрый вечер. Едем с дачи из Твери. Отлично провели выходные. Привет своим подругам Юлии, Марине от Натальи в город Зеленоград. Елена из Уфы поздравляет своего мужа Александра с днем рождения. И Олеся написала: сегодня мы собрались всей семьей на даче в честь дня рождения моей любимой мамочки Татьяны. Правда, не хватает рядом сестры и любимого папули. На улице прекрасная погода, светит солнышко, дует теплый ветерок. Всем большой привет, всем хорошего настроения и маму любимую с днем рождения.
2: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софионе Смарт» 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софионе Гранд Смарт» 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Тамара. Я звоню из города Сокол Вологодской области. Хочу заказать для своего любимого мужа песню «Ани Лорак» и сказать, что я его очень люблю. Моего мужа зовут Савинский Вячеслав Александрович. Желаю ему счастья, оставаться всегда таким же добрым, помогать людям. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Светлана передает привет Семеновой Наталье, специалисту по кадрам военного госпиталя. Это очень замечательный и добрый человек. Ольга от всей души поздравляет Марьяшу. Сегодня ей исполняется 28. Желает красивых, сочных дней, наполненных красками любви, душевности, удовольствия, достатка и поддержки. Пусть в жизни появляются только светлые мгновения, теплые, незабываемые ощущения. И беспечное, счастливое время сопровождает повсюду. Мы все тебя очень любим. С днем рождения! Привет летит в дождливую Чувашию своей любимой Ксюше и пожелание отличного отпуска. Дарья передает привет своим коллегам, химикам-лаборантам и пожелание хорошего завершения рабочего дня. Я от Алексея из Амурской области, Сковородино. Огромный привет дорогим друзьям, близким, самым родным людям, родителям. Спасибо вам за любовь, поддержку и за то, что вы всегда рядом. Вы самое ценное в моей жизни. Пусть у всех будет счастье, здоровье, тепло в душе и много светлых моментов. Люблю вас до слез. Чуть позже вернемся к другим сообщениям, а сейчас послушаем песню «Анивар» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, я Владимир из Клина Московской области. Передаю привет родственникам из Ивановской области, Кашкаревым, из Южи и Шуи. И прошу передать песню «На дачу». Спасибо, «Радио Дача».

0: Личный час.
1: Вернемся к вашим сообщениям. Ольга передает привет Евгению Юрьевичу Кочневу. Привет в родной город Чехов, любимому мужу Владимиру, детям Виктории и Игорю и внукам Александру, Артему, Арсению и Мирону. С уважением, Елена Вячеславовна. От Евгении спасибо своей большой семье. Привет куме Наталье Громовой, ее мужу за помощь в стройке и любимому брату Андрею, а также мамочке Ларисе. Поздравляют супругу Наталью с присвоением ей внеочередного воинского звания. Она военный врач, любимая женщина. Я тобой очень горжусь, ты большая молодец. И привет бабушке Гале и маме Вике от Юлии из Благовещенска.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Сяоха уже закончилась.
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Киров, Калужской области. Меня зовут Марина Алексеевна. Хочу поздравить нашу крестницу Юлию Федорову. С днем рождения. Пожелать счастья и здоровья, любви. Очень, Юлечка, тебя любим. И заказать ей песню Ирины Агровой «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. От Нелли привет большой семье Фусеп. У них сегодня день поселка и день молодежи. Роман передает привет жене Юлии, сыну Мишеньке, город Воткинск. Также он напоминает Юле, что пора ехать домой. Помидоры помидорами, но завтра на работу. Пишет нам Даня из Поморья, города Северодвинска, Архангельской области. Передает привет своему отцу Роману Валерьевичу. Находится сейчас в гараже с ним, чинит автомобиль. Евгений шлет привет и поздравления своей супруге Ксюше. Дорогая, с праздником, спасибо за твою заботу и теплоту. Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, солнцем и отличным настроением. Я тебя очень люблю и ценю. И от Виктории большой привет из Красного Электрика своей бабушке Тане и сестре Саше. А вот уже для всех прямо сейчас летний хит «Жасмин» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я Толстикова Татьяна, город Черемхово, Иркутская область. Хочу передать свои приветы своим родным из города Иркутска, это своим сестрам, своим работникам в городе Черемхово, ДК «Шахтер», всем привет. И хотела бы заказать песню вот эту вот Марина Хлебникова «Чашка кофе». Спасибо.

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Анна из Ростова-на-Дону поздравляет свою лучшую подругу Оленьку Волошину с днем рождения. Пусть жизнь ее балует неожиданными и всегда приятными сюрпризами. Светлана Данченко из Жилина, Московской области, поздравляет всех с днем молодежи, всех выпускников с праздником, желает успехов в поступлении и пусть все их мечты сбудутся. Также привет своей семье, маме, Полиночке, Илье, любимому мужу Владиславу, очень сильно любит их. Любимого сына и внука Владислава с 18-летием. Будь счастлив, мы все тобой гордимся. Любим всем, кто за праздничным столом. Большой привет, наши близкие, друзья и самые лучшие соседи. Любим и ценим вас, написала Галина. Андрей поздравляет любимую, Веслогузову Елену Николаевну, с днем рождения. Привет летит Александру из Ростовской области, СНТ-Колос, улица Тополиная. Он сейчас строит гараж. Привет Ефремовым, Александру, Татьяне и Андрею. Трудятся на даче в Куликове. Ждем горячо любимого папу Сашу, его девчонки, жена Саша и дочка Сонечка. И поздравляю с днем рождения Екатерину Муравьеву с ее 18-летием. Желает успехов, счастья и, главное, здоровья. Оставайся такой же прекрасной и милой девушкой. Мы тебя любим.
2: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
0: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
2: Делитесь яркими снимками

0: шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
0: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми
1: в эфире «Лето с сюрпризом».
0: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере.

0: «Автомеханика». Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: номинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Подольска. Прошу поставить песню Ольги Бузовой для Татьяны. Желаю Татьяне прекрасного настроения и прекрасных выходных. Радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача.

0: Не любишь меня?
1: Ты у меня одна. Хит группы Revolvers в эфире «Радио Дача». Этот вечер мы проводим в компании любимой музыки. Например, уже скоро послушаем песни Игоря Николаева, Анны Семенович, Юты, а также у нас немало любимых программ и рубрик. Одна из них – «Удачный момент». Можете звонить по телефону 8-495-995-2555 и заказывать свои любимые хиты в нашем эфире. Ну и также передавать приветы своим родным и близким этим вечером на «Радио Дача».
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.

0: Этим летом мы тоже с вами часто уезжаем, например, на своей даче или в гости к друзьям. Также с нами сезон отпусков, дома точно сидеть не хочется. И главное сейчас, что и где купить, чтобы можно было уехать. Ну а чувства, их хватает круглый год. Также и с яркими хитами нашего эфира. В любое время года и погоду для вас самые любимые. Уже скоро послушаем песни группы «Студио», «Мираж», Валерия Сюткина и других любимых артистов «Радио Дача». Держимся нашей волны. Всем желаем приятного вечера.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Да, зачастую люди обещают что-то другому человеку, но не всегда это удается сделать в силу ряда причин. Поэтому прежде чем обещать, оцениваем, сможем ли это сделать. Ну и в случае отрицательного решения учимся говорить «нет». Следующим хитам мы, не задумываясь, мы скажем «да». Через короткую паузу послушаем песни Андрея Державина, Тейси Павали, группы «Фабрика» и других любимых артистов. Совсем скоро на радио «Дача» 30 минут только музыки. Дождемся их и оставайтесь в компании «Радио «Дача». Всем желаем приятного, легкого вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Банки до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Откройте накопительный счет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему мужу Роману Бекетову и семье Никулиных. Предлагаю им послушать песню группы «Звери». До скорой встречи. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: Любая мечта имеет свойство сбываться, поэтому стоит серьезнее подойти к выбору своих желаний. А что касаемо музыкальных, делитесь ими в рубрике «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555 и заказывайте свои любимые песни в нашем эфире. Его уже скоро дополнятся не менее желанные хиты группы «Чай вдвоем», Димы Билана, «Мистера Кредо» и многие другие. Всем, кто сейчас добирается домой после загородного отдыха, мы желаем легкого пути и поменьше пробок. В это время они, увы, имеются.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Полина Гагарина и в продолжение этого часа на Радио Дача. С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena. Помимо Полины Гагариной еще увидим Михаила Шуфутинского, Юлианну Караулову, Кай Метова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Марины Хлебниковой, Николая Баскова и не только.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Еще одна замечательная песня из категории «Летний хит». Таких у нас много в каждом часе для хорошего настроения. Лето продолжается. Надеюсь, в это время у вас еще и летний отпуск, ну и масса больших планов, как провести это время. Но все же, такая возможность дается нам один раз в год. Поэтому берем от данного сезона все, что только можно взять, и не скромничаем. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни Дениса Майданова, Виктории Дейнека, Мурата Насырова и многие другие. Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый день, меня зовут Анна, и мы из Москвы. Хотели бы передать привет нашей любимой компании МБГ и Миллениум, сказать, что любим всех своих девочек, пожелать прекрасной погоды, чтобы все были здоровы, самое главное. И поставьте, пожалуйста, Ане Лорак. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Видишь, кометы с

мы с вами знаем, что выходные, а еще лето — это всегда отличное настроение, много планов, ну и немало свободного времени. Можно на время замедлиться, отпустить суету и позволить себе наслаждаться каждой минутой выходных. Чем и мы с вами занимаемся. Да, конечно, завтра уже понедельник, но вечер-то еще продолжается, а у нас хорошая погода, за окном настоящее лето, ну и в нашем эфире немало прекрасных песен для вашего отдыха. Через короткую паузу послушаем хиты Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Егора Крида и других любимых артистов радиодачи.

Женская солидарность существует, а может и нет. Вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов, принципов. Кстати, как и вопрос о женской дружбе, тоже вызывает, оказывается, немало споров. Ну а также рождает прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни Андрея Губина и группы «Краски», «Рады рай», группы «На-на» и других любимых артистов радиодачи. Всем желаем приятного вечера!

0: Дача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: кто любит и влюблен, мы трогать не станем. Конечно, пожелаем вам и дальнейшей легкости в отношениях. А также напомним о возможности порадовать свою вторую половину в нашем эфире. Можно дозвониться к нам в студию, рассказать на всю страну о своих чувствах и послушать именно свой любимый хит. Что сделаем и мы с вами. Через короткую паузу здесь будут песни Сергея Трофимова, Стаса Михайлова, группы «Иванушки Интернешнл» и других любимых артистов «Радио Дача». Всем желаем приятного, теплого вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я с Курска. Хочу передать привет своей жене Людмиле, пожелать ей всего самого хорошего и поставить песню братьев Гаязовых «Там, где кайф». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

Нельзя однозначно утверждать, что поездки в аэропорт связаны с чем-то приятным, однако есть мнение, что аэропорты могут быть связаны с положительными и радостными воспоминаниями. Ну, например, как вы встретились с друзьями, отправились в совместный отпуск или в период праздников полетели к своим родственникам. Тем, кто пользуется навигатором в столице, приходится еще чаще вспоминать аэропорт, а именно Шереметьево, несмотря на то, что путь в сторону дома или работы. Желаем всем удачной дороги, также приятного вечера, который совсем скоро дополнит хиты Александра Добронравова, группа «Руки вверх», «Данка» и не только.

История посвящения песен, связанная с традицией серенады, претерпела изменения со временем. Теперь не обязательно искать балкон вас любимый, чтобы исполнить нежные строки. Достаточно написать красивую песню, чтобы она обязательно звучала в эфире «Радио Дача». Вы, кстати, тоже можете выбрать любимый хит и адресовать его своей второй половине. В финале часа у нас рубрика «Удачный момент». А вот через короткую паузу послушаем песни Наташи Королевой, Николая Баскова и Любови Успенской, Натали и многие другие.

0: Еще один хит на радио «Дача». Спасибо группе «Хай-Фай». Надеюсь, кто-то из вас данный сезон проводит вдали от дома, наслаждаясь летним отпуском. Вам пожелаем приятного отдыха. Скоро, думаю, каждый сможет к вам присоединиться. А мне стоит напомнить о возможности провести свой отдых в компании отличной музыки, причем в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. Здесь есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача и песни года. Ну и, разумеется, прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты группы «Демо», Валерии Стаса Пьехи, Таиси Повали и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана. Я из города Новороссийска. Передаем привет всем нашим друзьям, родным и близким. Ну, а также отдельный привет моим деткам Эльке и Матвею. И специально заказываю для них песню «Бурито» по волнам. Всем хорошего настроения и большое спасибо. Радио «Дача».

Завтра утром вновь десятки, а то и сотни машин окажутся на улицах города. Рабочая неделя приближается. Здесь, конечно, завидуем тем, у кого продолжается или начинается отпуск. Вам стоит напомнить о возможности слушать наш эфир в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились отдыхать. Заходим на сайт radiodacha.ru и внизу на главной странице ищем специальный плеер. Здесь же дополнительные онлайн-каналы, песни года и диско-дача. Как видим, много музыки не бывает. Поэтому через короткую паузу слушаем песни Евгения Осина, Григория Лепса и Лёши Свик, группы «Добро» и многие другие.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Лазарева «Тут или там» в продолжении часа на радио «Дача». С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены, помимо Сергея Лазарева, еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем песни Жени Белоусова, группы «Комиссар» и не только.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: Отпустить человека, с которым связывали сильные чувства, может быть сложно, это нормально. Часто после расставания остаются эмоции, привычки, ну и мысли, которые возвращают к прошлым отношениям. Поэтому, наверное, выход здесь один – действительно шагать вперед, не оглядываясь по сторонам. Мы с вами также следуем дальше, уже скоро послушаем хиты сопрано турецкого, группу «Гости из будущего», ну и в финале часа ожидаем рубрику «Удачный момент». Ваши приветы и музыкальные пожелания в прямом эфире. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай. Я работаю в Заполярье. Хочу передать большой-большой привет город Чайковский моим любимым родителям Вилишева Вере Федоровне и Вилишеву Владимиру Анатольевичу. Я вас люблю, папа, мама. Скоро приеду. Есть для настроения.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

0: понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.